Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море

тот приедет в срок. Лишь сентябрь листвою зажелтеет, поцелуй оставила в залог. На вокзал умчалась по аллее, бросил я учебу и работу, стал перрон прибежищем души. Вдалеке ты встретила кого-то, и ко мне твой поезд не спешил. Осень всю прождал я на перроне, зонтик все носил я для тебя. Но не в том ты ехала в вагоне, по железной.

утром замело твои следы. Пил, гулял и мучился с другой, забывал, что есть на свете ты.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

с вами далеко уже не дети. Не стоит лгать, краснея и волнуясь. Давайте вместе этот вечер встретим, простившись завтра легким поцелуем. И вас никто не ждет в холодном доме, и нам не нужно клятв,

под звон бокалов наших одиночеств. Благословим случайное знакомство и в полумраке наступившей ночи в короткое время

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

День обычный, и крошит лист привычно, а в жизни наступает осенняя пора. Но в доме нашем дочка, и тихо шепчут строчки, что смыслом наполняет твой мир ее глаза. Свет в моем окошке, побудь еще немножко, не очень взрослый дочка,

сложнее, и сердце замирает, не спится до утра. Но в доме днем и ночью моя смеется дочка, и это все решает. Такие вот дела. Свет в моем окошке, побудь еще немножко, не очень взрослый.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Регас Фармацевтическая Фабрика.
2: Предложение супервыходных в Lidl с 12 сентября. Сливы 1 килограмм 79 центов. Филе лосося 1 килограмм 11,99. И на ассортимент корма для собак с Lidl Plus скидка 30%. Lidl стоит того.
3: Сегодня в Madness аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementare и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Madness аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Золотые хиты на Авторадио Латвия.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Реклама. Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonģelatī saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
1: Сегодня в Мэнес Аптека скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

И совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу «люблю». Только это я

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Авторадио.

узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я

0: Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Ригас фармацевтиска фабрика.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima –

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

0: Реклама. Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
1: Правда? Какую?
0: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
1: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
0: Конечно.
2: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
3: Только 3 дня! С 10 по 12 сентября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Бабе, Эуцерин, Сенселис, Изден и других брендов. А также на продукты для укрепления организма, Формула Витале, Провизор, Витерон и других брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзе Пероне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с ситуации, которая касается многих владельцев автомобилей с турбированными двигателями. После длительной поездки двигатель часто глушит сразу после остановки. Для атмосферных моторов это обычно не создает серьезных проблем, а вот для турбированных такая привычка может сократить ресурс турбины. Во время движения турбина работает на очень высокой скорости и сильно нагревается. Пока двигатель запущен, масло продолжает циркулировать и охлаждает ее. Если сразу выключить двигатель, циркуляция прекращается, а остаточное тепло продолжает воздействовать на подшипники и масло. Со временем это приводит к образованию отложений и ускоренному износу. Правильный порядок действий достаточно простой. После активной поездки или движения по трассе двигателю стоит дать поработать на холостом ходу около минуты. За это время температура снижается, а масло успевает охладить турбину. Если поездка проходила спокойно в городском режиме, дополнительного ожидания чаще всего не требуется. Следующая тема касается уровня топлива. Многие привыкли ездить почти с пустым баком и заправляться только тогда, когда загорается лампа резерва. При этом топливный насос находится внутри бака и охлаждается именно топливом. Когда его остается мало, температура насоса повышается, а нагрузка возрастает. Дополнительно со дна бака легче поднимаются загрязнения, которые увеличивают нагрузку на топливный фильтр. Продлить срок службы топливной системы помогает простое правило. Желательно не допускать, чтобы уровень топлива опускался ниже четверти бака. В таких условиях насос работает стабильнее, а риск перегрева и преждевременного износа становится значительно ниже. И напоследок несколько привычек, которые постепенно сокращают ресурс автомобиля. Многие водители во время остановки продолжают удерживать педаль сцепления полностью. В этот момент выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, хотя необходимости в этом нет. Еще одна распространенная привычка связана с рулевым управлением. Когда руль удерживается в крайнем положении дольше нескольких секунд, в системе гидроусилителя или электроусилителя создается повышенная нагрузка. Есть и третья ситуация. При парковке некоторые регулярно заезжают на высокий бордюр только одним колесом. Из-за этого дополнительную нагрузку получают элементы подвески и сайлент-блоки. Избежать подобных поломок несложно. На светофоре лучше переводить коробку в нейтраль и отпускать педаль сцепления. Руль после полного поворота не стоит удерживать в крайнем положении. А при парковке желательно избегать сильных ударов подвески о препятствие. На этом пока все.
0: «Автомеханика». Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля Outdoor и Military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
5: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami. 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 1,5 litri. 1,19 €. Un tikai 2X un 3X veikalos pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ.
2: Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Непара». «Плачь и смотри». Живое выступление 2023 года.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
2: Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио. Движение только вперед.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
1: На первом автомобильном.

0: дело мастера.
1: Когда берешься за выключатель и вдруг чувствуешь, что он теплый, это всегда настораживает. Выключатель вообще не должен нагреваться. Его работа проста и почти незаметна, поэтому любое изменение в ощущениях – это знак, что цепь работает неправильно. Чаще всего причина кроется в слабом контакте. Внутри выключателя есть клеммы, которые прижимаются к проводам. Со временем винты ослабевают, провод начинает слегка отходить, и ток проходит неплотно. Из-за этого появляется сопротивление, а значит и нагрев. Иногда достаточно просто подтянуть контакты, но делать это нужно при полностью отключенном питании, чтобы работа была безопасной. Бывает и другая причина, связанная с нагрузкой. На одну линию могут быть повешены слишком мощные приборы, особенно если в той же группе работают обогреватели, чайники или микроволновка. Когда нагрузка выше расчетной, тогда слабое звено начинает греться, и выключатель чувствует это первым. В такой ситуации нужно разгрузить линию или вызвать мастера, чтобы он проверил сечение проводки и распределение нагрузки. Если выключатель старый или механизм внутри изношен, контакты могут подгорать. Это выглядит как небольшие темные точки на металлических частях. Они сопровождаются запахом нагретой пластмассы и еще сильнее повышает температуру. В таком случае переключатель лучше заменить полностью. А умение заметить такую деталь и вовремя исправить ситуацию – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: В Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложение действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Максима ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maksima no 8. Līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu barībai Šeba 50% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 9. maijā Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 9. maijā Rīgā.

0: Интересный факт. Штрафы в Финляндии.
1: В Финляндии сумма штрафа на дороге зависит от доходов нарушителя. Например, водитель с годовым доходом около 7 миллионов евро получил штраф в размере 170 тысяч евро.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы говорим о том, как собака общается с членами семьи и какие сигналы она использует. Сегодня мы обсуждаем ситуацию, с которой может столкнуться любая семья. Почему собака иногда рычит на ребенка и как правильно на это реагировать? Для собаки рычание является способом общения. Это предупреждение о том, что ей сейчас некомфортно. Речь не идет о злости или агрессии. Так собака пытается показать, что границы нарушены, и ей нужно больше пространства. Такое может происходить, если ребенок подходит слишком близко, тянет собаку за уши или лапы, наваливается на нее или играет слишком активно. Иногда рычание появляется рядом с лежанкой, игрушками или миской. Собака может воспринимать эти места как зону покоя и не быть готовой к неожиданному контакту. Также подобная реакция возможна у собак, которые мало общались с детьми и не привыкли к их резким движениям и громким звукам. Важно помнить, что рычание редко возникает внезапно. До него собака обычно подает более тихие сигналы. Она может отворачиваться, прижимать уши, замирать или отходить в сторону. Если эти знаки остаются незамеченными, собака усиливает сигнал голосом. Задача взрослого состоит не в том, чтобы наказывать собаку за рычание, а в том, чтобы разобраться в причине. Рычание помогает предотвратить конфликт и показывает, что питомцу нужна помощь человека. Убирая этот сигнал наказанием, мы лишаем собаку возможности предупреждать. Очень важно учить ребенка уважительному и спокойному общению с собакой. Все контакты должны проходить под контролем взрослых. И пока мы учимся понимать сигналы собаки и вовремя на них реагировать, мир на четырех лапах становится понятнее и добрее для всех.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу Сервис.
8: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
9: За тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте «Билетшу Сервис». Не пропусти. Еще не

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио. Движение только вперед.
2: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Эмин. «Вокзалы одиноких душ».

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 8-е место.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
0: Вы слушаете суперхиты авторадио Латвия.
5: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Сергей Завьялов и Мафик. «Слезы уже вышли, мама».

0: Реклама.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
2: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит скриптонит в рамках

0: продажи на Билишу-сервис ЛВ.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия».

Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио Латвия. Четвертое место.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Реклама.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Tīri izdevīgi, tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С

Автосервис ЛВ. Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

В эфире главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: остановка.
1: Когда дорога закончена и за окном уже темнеет, кухня наполняется особым ожиданием. Вкусная еда, тепло и домашний уют. Сегодня мы приготовим картофельную запеканку с куриной печенью, сытную и ароматную. История картофельной запеканки уходит корнями в европейскую кухню XIX века, когда хозяйки искали способ использовать простые продукты, при этом сохранить вкус и сытность. Запеканка появилась как блюдо из остатков. Овощи или крупы смешивали с картофельным пюре и запекали до румяной корочки. У нас способ приготовления прижился особенно быстро. Картофель стал главным продуктом на столе, а запеканка – его самым теплым воплощением. Позже к ней добавили куриную или говяжью печень, что сделало блюдо не только вкусным, но и питательным. Для приготовления нужен картофель – 9 штук. Сварите, размягчите вместе со сливочным маслом, яйцами и щепоткой мускатного ореха, пока масса не станет бархатистой и теплой. Куриную печень примерно 500 граммов промойте, отварите примерно 15 минут. Затем измельчите до однородного состояния. В это время обжарьте лук и морковь до мягкости. Потом соедините с печенью, добавьте сметану и сухие травы. Тимьян или укроп подойдут идеально. В форму для запекания выложите слой картофельного пюре, затем слой печеночной смеси и снова покрыв картофельным слоем. По желанию сверху слегка смажьте сметаной, чтобы появилась румяная корочка. Запекать нужно при температуре 200 градусов, примерно 30 минут, пока верх не станет золотистым. И пусть эта вкусная остановка станет именно тем моментом, когда после дороги можно просто наслаждаться вкусным блюдом. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга на отдельные сорта яблок с Lidl Plus скидка 25%. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59 и творог 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.

0: Интересный факт. Первая машина с полным приводом.
1: Компания Honda зарекомендовала себя как производитель. Но мало кто догадывается, что именно этой компанией был выпущен первый автомобиль с полным приводом. Им стала Honda Prelude, которая имела механическую систему привода на все колеса. И в течение одного года со старта выпуска этот автомобиль при дрифте превосходил даже таких грандов, как Porsche и Ferrari.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама. Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Только три дня. С 10 по 12 сентября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Эуцерин», «Сенсилис», «Издин» и других брендов. А также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Провизор», «Ветерон» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать.

0: услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Village Service.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» сегодня история человека, чья жизнь сама могла бы стать большим голливудским фильмом. Это фильм «Авиатор», масштабная биографическая драма о Говарде Хьюзе, предпринимателе, авиаторе и кинопродюсере, который стремился покорить небо и изменить представление о возможностях человека. Картина основана на реальных событиях и считается одной из ярких классических лент. Он создает масштабный фильм «Ангелы ада», устанавливает авиационные рекорды, развивает собственную авиакомпанию и пытается создать новые самолеты, способные изменить будущее. Но за внешним успехом скрывается сложная личная история. Хьюз сталкивается с тяжелым психологическим состоянием, постоянным давлением, конфликтами с конкурентами и борьбой за свои идеи. Его отношения с известными актрисами, противостояние с крупными компаниями и громкие испытания показывают не только силу, но и уязвимость человека, который привык бросать вызов всему миру. Фильм «Авиатор» получил 5 премий «Оскар», а также признание зрителей и критиков. Эта история, основанная на реальных событиях, рассказывает о гениальности, больших мечтах и цене, которую иногда приходится платить за стремление изменить историю. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
7: Предложение супервыходных в «Лидл». С 12 сентября. Сливы 1 килограмм 79 центов. Филе лосося 1 килограмм 11,99. И на ассортимент корма для собак с Lidl Plus скидка 30%. Lidl стоит того.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
10: «18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
11: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.

0: слушать радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути. What is

0: Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Регас Фармацевтическая Фабрика.
2: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга на отдельные сорта яблок с Lidl Plus скидка 25%. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59. И творог 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Более 30 лет они покоряют.

0: осень, и дождь в окно стучится, вот осень, и улетают птицы.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с ситуации, которая касается многих владельцев автомобилей с турбированными двигателями. После длительной поездки двигатель часто глушит сразу после остановки. Для атмосферных моторов это обычно не создает серьезных проблем, а вот для турбированных такая привычка может сократить ресурс турбины. Во время движения турбина работает на очень высокой скорости и сильно нагревается. Пока двигатель запущен, масло продолжает циркулировать и охлаждает ее. Если сразу выключить двигатель, циркуляция прекращается, а остаточное тепло продолжает воздействовать на подшипники и масло. Со временем это приводит к образованию отложений и ускоренному износу. Правильный порядок действий достаточно простой. После активной поездки или движения по трассе двигателю стоит дать поработать на холостом ходу около минуты. За это время температура снижается, а масло успевает охладить турбину. Если поездка проходила спокойно в городском режиме, дополнительного ожидания чаще всего не требуется. Следующая тема касается уровня топлива. Многие привыкли ездить почти с пустым баком и заправляться только тогда, когда загорается лампа резерва. При этом топливный насос находится внутри бака и охлаждается именно топливом. Когда его остается мало, температура насоса повышается, а нагрузка возрастает. Дополнительно со дна бака легче поднимаются загрязнения, которые увеличивают нагрузку на топливный фильтр. Продлить срок службы топливной системы помогает простое правило. Желательно не допускать, чтобы уровень топлива опускался ниже четверти бака. В таких условиях насос работает стабильнее, а риск перегрева и преждевременного износа становится значительно ниже. И напоследок несколько привычек, которые постепенно сокращают ресурс автомобиля. Многие водители во время остановки продолжают удерживать педаль сцепления полностью. В этот момент выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, хотя необходимости в этом нет. Еще одна распространенная привычка связана с рулевым управлением. Когда руль удерживается в крайнем положении дольше нескольких секунд, в системе гидроусилителя или электроусилителя создается повышенная нагрузка. Есть и третья ситуация. При парковке некоторые регулярно заезжают на высокий бордюр только одним колесом. Из-за этого дополнительную нагрузку получают элементы подвески и сайлент-блоки. Избежать подобных поломок несложно. На светофоре лучше переводить коробку в нейтраль и отпускать педаль сцепления. Руль после полного поворота не стоит удерживать в крайнем положении. А при парковке желательно избегать сильных ударов подвески о препятствие. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: 29 января. Шауми Арена.

0: программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже на Билишу-сервис АУВ.
1: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 10 сентября аккумуляторная угловая шлифмашина 39 евро. Аккумуляторный многофункциональный инструмент 29 евро. И аккумуляторный лобзик 24 евро. Lidl стоит того.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами

услышать я голос твой знакомый. Я тебе письмо пишу на перегонке с судьбой, и рука моя дрожит, рисуя строки

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Я буду помнить. Запись выступления январь 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.

0: «Дело мастера».
1: Когда берешься за выключатель и вдруг чувствуешь, что он теплый, это всегда настораживает. Выключатель вообще не должен нагреваться. Его работа проста и почти незаметна, поэтому любое изменение в ощущениях – это знак, что цепь работает неправильно. Чаще всего причина кроется в слабом контакте. Внутри выключателя есть клеммы, которые прижимаются к проводам. Со временем винты ослабевают, провод начинает слегка отходить, и ток проходит неплотно. Из-за этого появляется сопротивление, а значит и нагрев. Иногда достаточно просто подтянуть контакты, но делать это нужно при полностью отключенном питании, чтобы работа была безопасной. Бывает и другая причина, связанная с нагрузкой. На одну линию могут быть повешены слишком мощные приборы, особенно если в той же группе работают обогреватели, чайники или микроволновка. Когда нагрузка выше расчетной, тогда слабое звено начинает греться, и выключатель чувствует это первым. В такой ситуации нужно разгрузить линию или вызвать мастера, чтобы он проверил сечение проводки и распределение нагрузки. Если выключатель старый или механизм внутри изношен, контакты могут подгорать. Это выглядит как небольшие темные точки на металлических частях. Они сопровождаются запахом нагретой пластмассы и еще сильнее повышает температуру. В таком случае переключатель лучше заменить полностью. А умение заметить такую деталь и вовремя исправить ситуацию – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Ригас Фармацевтическая Фабрика.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Интересный факт. Самый быстрый автомобиль. Самый быстрый автомобиль в мире в настоящее время – это автомобиль с реактивным двигателем Trust SSC.

0: ООН, развивает скорость свыше 1300 км в час. Чтобы развить такую скорость, машина имеет еще и второй реактивный двигатель, общая мощность которых составляет 110 тысяч лошадиных сил.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
2: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы говорим о том, как собака общается с членами семьи и какие сигналы она использует. Сегодня мы обсуждаем ситуацию, с которой может столкнуться любая семья. Почему собака иногда рычит на ребенка и как правильно на это реагировать? Для собаки рычание является способом общения. Это предупреждение о том, что ей сейчас некомфортно. Речь не идет о злости или агрессии. Так собака пытается показать, что границы нарушены, и ей нужно больше пространства. Такое может происходить, если ребенок подходит слишком близко, тянет собаку за уши или лапы, наваливается на нее или играет слишком активно. Иногда рычание появляется рядом с лежанкой, игрушками или миской. Собака может воспринимать эти места как зону покоя и не быть готовой к неожиданному контакту. Также подобная реакция возможна у собак, которые мало общались с детьми и не привыкли к их резким движениям и громким звукам. Важно помнить, что рычание редко возникает внезапно. До него собака обычно подает более тихие сигналы. Она может отворачиваться, прижимать уши, замирать или отходить в сторону. Если эти знаки остаются незамеченными, собака усиливает сигнал голосом. Задача взрослого состоит не в том, чтобы наказывать собаку за рычание, а в том, чтобы разобраться в причине. Рычание помогает предотвратить конфликт и показывает, что питомцу нужна помощь человека. Убирая этот сигнал наказанием, мы лишаем собаку возможности предупреждать. Очень важно учить ребенка уважительному и спокойному общению с собакой. Все контакты должны проходить под контролем взрослых. И пока мы учимся понимать сигналы собаки и вовремя на них реагировать, мир на четырех лапах становится понятнее и добрее для всех.

0: слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Регас Фармацевтическая Фабрика.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Zināt, kārējiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV!
6: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханза Перроне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с ситуации, которая касается многих владельцев автомобилей с турбированными двигателями. После длительной поездки двигатель часто глушит сразу после остановки. Для атмосферных моторов это обычно не создает

0: а масло успевает охладить турбину. Если поездка проходила спокойно в городском режиме, дополнительного ожидания чаще всего не требуется. Следующая тема касается уровня топлива. Многие привыкли ездить почти с пустым баком и заправляться только тогда, когда загорается лампа резерва. При этом топливный насос находится внутри бака и охлаждается именно топливом. Когда его остается мало, температура насоса повышается, а нагрузка возрастает. Дополнительно со дна бака легче поднимаются загрязнения, которые увеличивают нагрузку на топливный фильтр. Продлить срок службы топливной системы помогает простое правило. Желательно не допускать, чтобы уровень топлива опускался ниже четверти бака. В таких условиях насос работает стабильнее, а риск перегрева и преждевременного износа становится значительно ниже. И напоследок несколько привычек, которые постепенно сокращают ресурс автомобиля. Многие водители во время остановки продолжают удерживать педаль сцепления полностью. В этот момент выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, хотя необходимости в этом нет. Еще одна распространенная привычка связана с рулевым управлением. Когда руль удерживается в крайнем положении дольше нескольких секунд, в системе гидроусилителя или электроусилителя создается повышенная нагрузка. Есть и третья ситуация. При парковке некоторые регулярно заезжают на высокий бордюр только одним колесом. Из-за этого дополнительную нагрузку получают элементы подвески и сайлент-блоки. Избежать подобных поломок несложно. На светофоре лучше переводить коробку в нейтраль и отпускать педаль сцепления. Руль после полного поворота не стоит удерживать в крайнем положении. А при парковке желательно избегать сильных ударов подвески о препятствие. На этом пока все.
1: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Авторадио Латвия. Живой звук. Наташа Королева. «Синие лебеди». Живое выступление 2018 года.

твою еще одну. По дорожкам, где не раз ходили оба мы, я брожу

как увидел я тебя. Все преграды я смог.

дождя, место скорого свидания с тобой. Через годы я пройду дорогой смелою,

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
1: Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» сегодня история человека, чья жизнь сама могла бы стать большим голливудским фильмом. Это фильм «Авиатор», масштабная биографическая драма о Говарде Хьюзе, предпринимателе, авиаторе и кинопродюсере, который стремился покорить небо и изменить представление о возможностях человека. Картина основана на реальных событиях и считается одной из ярких классических лент. Он создает масштабный фильм «Ангелы ада», устанавливает авиационные рекорды, развивает собственную авиакомпанию и пытается создать новые самолеты, способные изменить будущее. Но за внешним успехом скрывается сложная личная история. Хьюз сталкивается с тяжелым психологическим состоянием, постоянным давлением, конфликтами с конкурентами и борьбой за свои идеи. Его отношения с известными актрисами, противостояние с крупными компаниями и громкие испытания показывают не только силу, но и уязвимость человека, который привык бросать вызов всему миру. Фильм «Авиатор» получил 5 премий «Оскар», а также признание зрителей и критиков. Эта история, основанная на реальных событиях, рассказывает о гениальности, больших мечтах и цене, которую иногда приходится платить за стремление изменить историю. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
3: Реклама.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с картой Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
8: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
9: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на билетосервис.лв.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Интересный факт. Звезда на логотипе. Трехлучевая звезда на логотипе Mercedes-Benz, разработанном в 1909 году, символизирует успех марки на суше, в воде и в воздухе. Это объясняется тем, что владелец марки компания Daimler производила помимо автомобилей судовые и авиационные двигатели. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама. Kanādiešu rokzvaigzne Brains Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 9. maijā Šajomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brains Adams 9. maijā Rīgā.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио Латвия. Живой звук. Ума Турман. Проститься. Запись выступления ноябрь 2016 года.

ожидание невозможного. Ранним утром просыпается от движения неосторожного. Как молчание ледяной зимы нас закутало, неизвестный.

Только ночью не могу уснуть. Странный холод в сердце прячется. Что случилось? Скажите мне кто-нибудь. Только осень в окно мне расплачется. В подоконник мой бьются горошины, тишину разбивая весельем.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит в прозрении по моей гладко выбритой комнате. Недосказано и недослушано, сердце бьется другими вершинами. Значит, все безнадежно разрушено. Но зачем же?

Золотые хиты на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

0: программе «На четырех лапах» мы говорим о том, как собака общается с членами семьи и какие сигналы она использует. Сегодня мы обсуждаем ситуацию, с которой может столкнуться любая семья. Почему собака иногда рычит на ребенка и как правильно на это реагировать? Для собаки рычание является способом общения. Это предупреждение о том, что ей сейчас некомфортно. Речь не идет о злости или агрессии. Так собака пытается показать, что границы нарушены, и ей нужно больше пространства. Такое может происходить, если ребенок подходит слишком близко, тянет собаку за уши или лапы, наваливается на нее или играет слишком активно. Иногда рычание появляется рядом с лежанкой, игрушками или миской. Собака может воспринимать эти места как зону покоя и не быть готовой к неожиданному контакту. Также подобная реакция возможна у собак, которые мало общались с детьми и не привыкли к их резким движениям и громким звукам. Важно помнить, что рычание редко возникает внезапно. До него собака обычно подает более тихие сигналы. Она может отворачиваться, прижимать уши, замирать или отходить в сторону. Если эти знаки остаются незамеченными, собака усиливает сигнал голосом. Задача взрослого состоит не в том, чтобы наказывать собаку за рычание, а в том, чтобы разобраться в причине. Рычание помогает предотвратить конфликт и показывает, что питомцу нужна помощь человека. Убирая этот сигнал наказанием, мы лишаем собаку возможности предупреждать. Очень важно учить ребенка уважительному и спокойному общению с собакой. Все контакты должны проходить под контролем взрослых. И пока мы учимся понимать сигналы собаки и вовремя на них реагировать, мир на четырех лапах становится понятнее и добрее для всех.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. Ветерон Kids. Витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселыба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с ситуации, которая касается многих владельцев автомобилей с турбированными двигателями. После длительной поездки двигатель часто глушит сразу после остановки. Для атмосферных моторов это обычно не создает серьезных проблем, а вот для турбированных такая привычка может сократить ресурс турбины. Во время движения турбина работает на очень высокой скорости и сильно нагревается. Пока двигатель запущен, масло продолжает циркулировать и охлаждает ее. Если сразу выключить двигатель, циркуляция прекращается. А остаточное тепло продолжает воздействовать на подшипники и масло. Со временем это приводит к образованию отложений и ускоренному износу. Правильный порядок действий достаточно простой.

0: тянется, повышается, а нагрузка возрастает. Дополнительно со дна бака легче поднимаются загрязнения, которые увеличивают нагрузку на топливный фильтр. Продлить срок службы топливной системы помогает простое правило. Желательно не допускать, чтобы уровень топлива опускался ниже четверти бака. В таких условиях насос работает стабильнее, а риск перегрева и преждевременного износа становится значительно ниже. И напоследок несколько привычек, которые постепенно сокращают ресурс автомобиля. Многие водители во время остановки продолжают удерживать педаль сцепления полностью. В этот момент выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, хотя необходимости в этом нет. Еще одна распространенная привычка связана с рулевым управлением. Когда руль удерживается в крайнем положении дольше нескольких секунд, в системе гидроусилителя или электроусилителя создается повышенная нагрузка. Есть и третья ситуация. При парковке некоторые регулярно заезжают на высокий бордюр только одним колесом. Из-за этого дополнительную нагрузку получают элементы подвески и сайлент-блоки. Избежать подобных поломок несложно. На светофоре лучше переводить коробку в нейтраль и отпускать педаль сцепления. Руль после полного поворота не стоит удерживать в крайнем положении. А при парковке желательно избегать сильных ударов подвески о препятствие. На этом пока все.
1: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Когда дорога закончена и за окном уже темнеет, кухня наполняется особым ожиданием. Вкусная еда, тепло и домашний уют. Сегодня мы приготовим картофельную запеканку с куриной печенью, сытную и ароматную. История картофельной запеканки уходит корнями в европейскую кухню XIX века, когда хозяйки искали способ использовать простые продукты, при этом сохранить вкус и сытность. Запеканка появилась как блюдо из остатков. Овощи или крупы смешивали с картофельным пюре и запекали до румяной корочки. У нас способ приготовления прижился особенно быстро. Картофель стал главным продуктом на столе, а запеканка – его самым теплым воплощением. Позже к ней добавили куриную или говяжью печень, что сделало блюдо не только вкусным, но и питательным. Для приготовления нужен картофель – 9 штук. Сварите, размягчите вместе со сливочным маслом, яйцами и щепоткой мускатного ореха, пока масса не станет бархатистой и теплой. Куриную печень примерно 500 граммов промойте, отварите примерно 15 минут. Затем измельчите до однородного состояния. В это время обжарьте лук и морковь до мягкости. Потом соедините с печенью, добавьте сметану и сухие травы. Тимьян или укроп подойдут идеально. В форму для запекания выложите слой картофельного пюре, затем слой печеночной смеси и снова покрыв картофельным слоем. По желанию сверху слегка смажьте сметаной, чтобы появилась румяная корочка. Запекать нужно при температуре 200 градусов, примерно 30 минут, пока верх не станет золотистым. И пусть эта вкусная остановка станет именно тем моментом, когда после дороги можно просто наслаждаться вкусным блюдом. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, отключите свет.
2: А по шапке мостиком падем на переулок.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд.
3: Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
4: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия.
5: Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

0: Интересный факт. Логотип BMW. Сегменты логотипа BMW были раскрашены в белый и синий, потому что эти цвета являются символическими для Баварии, где располагается производство. Позже маркетологи BMW придумали легенду, что на логотипе изображен стилизованный белый пропеллер аэроплана, рассекающий синее небо. Дело в том, что изначально BMW была создана для производства двигателей самолетов и только через 10 лет начала выпуск автомобилей.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалас 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера. Выставочный зал с лучшими.

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Саруханов. Желаю тебе. Запись выступления январь 2017 года.

0: напишут и в далекий лагерь.
1: И пусть для всех ты далеко не ангел, нужна поддержка друга и тебе.
0: Но оторвитесь вы от суеты, с друзьями встретьтесь, как бывало раньше.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» сегодня история человека, чья жизнь сама могла бы стать большим голливудским фильмом. Это фильм «Авиатор», масштабная биографическая драма о Говарде Хьюзе, предпринимателе, авиаторе и кинопродюсере, который стремился покорить небо и изменить представление о возможностях человека. Картина основана на реальных событиях и считается одной из ярких классических лент. Он создает масштабный фильм «Ангелы ада», устанавливает авиационные рекорды, развивает собственную авиакомпанию и пытается создать новые самолеты, способные изменить будущее. Но за внешним успехом скрывается сложная личная история. Хьюз сталкивается с тяжелым психологическим состоянием, постоянным давлением, конфликтами с конкурентами и борьбой за свои идеи. Его отношения с известными актрисами, противостояние с крупными компаниями и громкие испытания показывают не только силу, но и уязвимость человека, который привык бросать вызов всему миру. Фильм «Авиатор» получил 5 премий «Оскар», а также признание зрителей и критиков. Эта история, основанная на реальных событиях, рассказывает о гениальности, больших мечтах и цене, которую иногда приходится платить за стремление изменить историю. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Комбинация. Бухгалтер.
1: Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Интересный факт. Сцепление с асфальтом. Превосходное качество шин – это первое, чем должен быть обеспечен ваш автомобиль. Поэтому не стоит обращать внимание на рекламные лозунги самых дешевых шин. Если обращаться к средним статистическим данным, то площадь соприкосновения резины вашего авто и поверхности дороги чуть выше той, что может покрыть 43-й размер одной пары обуви.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

за баранкой с утра и до поздней ночи. Говорят, что путь домой короче. Километр за километр спидометр мотает встречу долгожданную наш приближенный.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алексей Брянцев. Твои глаза – магнит. Живое выступление 2021 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

Сумасшедшие мы с тобой, сумасшедшие грешной страстью, желанием повенчаны. Смотришь нежно и строго, я прошу,

0: беду.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Сюткин. Вася. Запись выступления. Ноябрь 2016 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

0: Интересный факт. Стив Джобс и его автомобиль. Стив Джобс ездил только на автомобилях марки Mercedes-Benz, причем без номерных знаков. Дело в том, что по калифорнийским законам на установку номеров дается целых полгода. Джобс заключил договор с одним автосалоном, согласно которому каждые полгода он брал новый автомобиль, а старый возвращал обратно. Приезжая в офис, он парковал машину на месте для инвалидов, обосновывая это тем, что только здесь автомобиль был виден из окна его кабинета.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозя

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес моя колыбель и могила лес. От того, что я на земле стою лишь одной ногой. От того, что я о тебе спою.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.